Чувак, зара капчика хат медесиру, их чати още бабар. Их чати още, ой, их чи левата тус мано. Ай кайгат котен карга чапе аци контент, хачал вас рахат.